0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую шлюшку.
0: Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Марин, ты что говоришь-то, а? Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.
2: Доки-доки, ну.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, охуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

Bye.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам

0: Сегодня понедельник.
1: 15 июня.
2: В Москве 6 утра. Кукареку!

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно из крыльца.
2: Крыльца убирай.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои крылечки оставь.
0: Это не я.
1: Срать, ходишь сюда.
0: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь. Иди убирай, говно свое.
0: Это не я.

0: Сегодня понедельник.
1: 15
2: июня.
3: В Москве 7 утра. Рабы уже должны встать.

0: Сегодня понедельник.
1: 15 июня.
2: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

«Уи» — это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был «Уи». Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Сегодня понедельник.
1: 15 июня.
2: Июня.
3: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно, можешь почувствовать?
4: 9 утра в Москве.
3: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится, мне все равно.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

Thank you.

11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11.

0: чем ваш эфир?
1: Все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Алоне.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
3: 15-е.
1: 15-е.
0: Июня.
4: Июня.
5: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
1: 15 июня.
0: Июня.
4: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: давайте спросим у диджеев радио Анон ФМ, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
2: Да-да-да.
0: Радио Анон ФМ, мы работаем для вас.

прям в микрофон говорю. Я могу так! Еще чуть ближе, он будет у меня во рту. Так, вот,

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Понедельник.
2: Понедельник. 15-е.
3: 15-е.
0: Июня. Июня.
4: 14-я година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: Сегодня понедельник.
1: 15 июня.
2: Июня.
3: Передаем сигналы точного времени. Начало 6-го сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

Yeah.

Проект Anon FM – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention whoring является сам attention whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

Лев Николаевич Толстой. Клопы. Я остановился ночевать на постоялом дворе. Прежде чем ложиться спать, я взял свечу и посмотрел углы кровати и стен. И когда увидел, что во всех углах были клопы, стал придумывать, как бы устроиться на ночь так, чтобы клопы не добрались до меня. Со мною была складная кровать, но я знал, что поставь я ее и посередине комнаты, клопы сползут со стен на пол и с полу по ножкам кровати доберутся и до меня. А потому я попросил у хозяина 4 деревянные чашки, налил в чашки воды и каждую ножку кровати поставил в чашку с водой. Я лег, поставил свечу на пол и стал смотреть, что будут делать клопы. Клопов было много, и они уже чуяли меня. Я видел, как они поползли по полу, влезали на край чашки, и одни падали в воду, другие ворочались назад. «Перехитрил я вас», — подумал я, — «теперь не доберетесь». И хотел уже тушить свечу, как вдруг почувствовал, что меня кусает что-то. Осматриваюсь, клоп. Как он попал ко мне? Не прошло минуты, я нашел другого. Я стал оглядываться и допытываться, как до меня они добрались. Долго я не мог понять, но наконец взглянул на потолок и увидал. Клоп лез по потолку. Как только он дополз вровень с кроватью, он отцепился от потолка и упал на меня. «Нет», — подумал я, — «вас не перехитришь». Надел шубу и вышел во двор.

0: Сегодня.
1: Понедельник.
2: Понедельник. 15-е.
0: 15 июня.
3: Июня.
4: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: да щепотку сюда! Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Одон FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
1: 15.
0: 15.
3: Июня.
2: Июня.
4: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник. 15. 15.
1: Июня.
4: Июня.
5: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц, блядь? Когда ты умрёшь, сука?

И человек сел поодаль, погрузившись в уныние. И звери собрались вокруг него и молвили: «Не хотим тебя видеть в печали. Попроси нас о чем хочешь, и ты обретешь это». Человек сказал: «Хочу иметь острое зрение». Гриф ответил: «У тебя будет мое». Человек сказал: «Хочу быть сильным». Ягуар сказал: «Ты станешь сильным, как я». Тогда человек сказал: «Я желаю познать тайны земли». Змей сказал: «Я покажу тебе их». И все звери согласились помочь ему. А когда человек получил все дары, он ушел. И тогда сова сказала другим животным: «Теперь человек знает много и способен на многое. Мне вдруг стало страшно». Олень ответил: «У человека есть все, что ему нужно. Его грусть должна пройти». Но сова возразила: «Нет, я увидела дыру в человеке, глубокую, как голод, который не утолить. Вот почему он грустит и так многого хочет. Он будет давать и брать, пока однажды мир не скажет ему: меня больше нет, и мне нечего дать тебе. Меня больше нет, и мне нечего тебе дать».

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: Сегодня вторник.
1: 16 июня.
2: Июня.
3: В Москве полночь.
4: You are now listening to Makarosu 8299.

Мы столько от себя отрываем, чтобы боль быстрее проходила, что к 30 годам просто заканчиваемся. И каждому новому человеку все меньше можем предложить. Но заставлять себя ничего не чувствовать, значит на самом деле ничего не чувствовать. Это так расточительно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник.
1: Вторник.
2: 16.
1: 16 июня.
0: Июня.
3: В Москве 2 часа ночи.